0: знаешь, Ксения, впервые за, наверное, за 6 лет, сколько я работаю на радио, я не знаю, что сказать.
1: Доброе утро, надо сказать.
0: Ну, доброе
1: что
0: утро, 7 да.
1: 7 часов утра в Казахстане, утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. И у нас много
0: пятница.
1: Всего вот. Интересного. Точно, еще и пятница. Вообще прекрасный повод для радости. Еще один рабочий денек и выходные.
0: И с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Конечно же, и мы будем вместе с вами просыпаться. Сейчас нальем себе кофеечек и, наверное, жизнь заиграет новыми светлыми красками.
1: Было бы неплохо.
0: Яркими.
1: Для нас первая рабочая неделя после отпуска, мне кажется, выдалась, ну, немножечко такой сложноватой, как будто бы, пока мы входим в колею вместе с вами, тем более школа, пробки, все вот эти вот дела.
0: А как день рождения-то отметила?
1: Слушай, я пока еще особо не отмечала, мы сходили вечером поужинать, конечно, огромное количество поздравлений я получила, за что спасибо также нашим дорогим, прекрасным радиослушателям.
0: Класс.
1: Я все прочитала, всем постаралась ответить, вы прям кайфовые.
0: Молодцы. Ну что, друзья, начинаем новый день. У нас много чего интересного, как всегда, запланировано. Много классной музыки, много подарков, игр. Ну и, конечно же, что?
1: Что? Полезная информация. Хорошего настроения тоже.
0: Трансляция вон идет на сайте
1: nst.kz,
0: в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Заходите, смотрите и подписывайтесь.
1: Ну и мы помашем. Давай сразу
0: Машем.
1: Помахали. Ну и все.
0: Начинаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: Крутой настрой прямо сейчас в эфире Радио НС. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш утренний плейлист.
1: Ну а самый главный шаг, конечно же, за вами. Вы голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС.

0: нравится этот трек. Я его слышу уже не первый раз, и, по-моему, даже он есть в моем плейлисте. Поэтому я буду голосовать за в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Вы тоже, друзья, можете проголосовать. Кстати, в нашем телеграм-канале Радио НС. Подпишитесь, там много чего интересного мы постоянно выкладываем. И по сегодняшний день там уже выложено 5 треков.
0: 5? Да. Да, с понедельника мы начали свою работу, если вдруг кто не знал. Угу. И, соответственно, 5 треков уже есть. Тем более, что треки можно и скачать себе на телефон, ну и, конечно же, перейти по этому хэштегу и все проверить.
1: Ну и, конечно же, в комментариях пообщаться между собой.
0: Это тоже да. Любимое дело наших дорогих радиослушателей и всем тем, кто там уже пишет. Огромный привет.
1: В общем, есть чем заняться в нашем телеграм-канале Радио НС. Подписывайтесь и будьте с нами. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. И оказывается, за последние 100 лет, Ксения, мужчины стали выше.
0: Да ладно?
1: На сколько сантиметров, расскажу впереди, не пропустите.
0: Про сантиметры интересно.
2: «Беж» на Радио НС.

0: 7:15 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну а сейчас о сантиметрах с вами, друзья, поговорим.
1: Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю за последние 100 лет. Оказывается, мужчины стали выше на 11 сантиметров.
1: Это что?
0: Да, исследователь Тим Хэттон обнаружил это. Значит, с 1870 по 1980 год средний рост мужчин в Западной Европе увеличился на 11 сантиметров. Угу. Со 167 до 178 получается. Так. Ученые связывают это с улучшением питания и уровня жизни, развитием медицины и тем, что многие болезни наконец-таки научились правильно и успешно лечить. Угу. Еще одна возможная причина – это переселение людей из деревень в города. Так. Вот так вот.
1: Слушай, ну когда ты сказала, я ж заикаюсь, ага, про 11 сантиметров, я запереживала, чтобы от другого какого-то места не отнялось к росту. А так получается, ну, вроде как и без паники.
0: А я бы хотела, чтобы еще и прибавилось, знаешь, чтобы выросли зарплаты сантиметров хотя бы на 11.
1: Ну,
0: в толщину стопки, я имею в виду, купюр.
1: Ну, толщина,
0: нормально?
1: Конечно, тоже важна. Да, давай.
0: Да, берем.
1: Плюсую.
2: Спроси у Лимы.
1: Ну, а впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: Ну что, ребятки, 7 часов 23 минуты в Казахстане. Это самое время, чтобы услышать гороскоп на сегодня, 4 сентября, пятница.
2: Итак, Овны, сегодня удачно решаются организационные вопросы. Особенно те, где раньше не хватало согласованности. Один четкий договоренный пункт способен заметно облегчить дальнейшие дела.
1: Тельцы, в доме или на рабочем пространстве появится желание что-нибудь поменять местами. Небольшая перестановка даст ощущение обновления без серьезных затрат.
2: Близнецы, кто-то поделится с вами личной находкой от фильма до интересного места. Рекомендация окажется настолько удачной, что захочется передать ее дальше.
1: Раки, сегодня может появиться свободный час, которого вы совсем не планировали. Потратить его исключительно на себя окажется гораздо приятнее, чем срочно искать ему применение.
2: Львы, ваше мнение пригодится там, где требуется хороший вкус или чувство меры. Причем окончательный выбор вполне может заставить именно выбор за вами.
1: Девы, вас заинтересует человек с совершенно непривычным для вас опытом. Разговор с ним даст новый материал для размышлений и расширит привычный круг тем.
2: Весы, пятница располагает к красивому завершению недели. Хорошая одежда, приятное место или удачно выбранная деталь способны сделать обычный вечер заметно интереснее.
1: Скорпионы, человек, которого вы давно считали предсказуемым, сегодня проявляет

0: Ведь неожиданную сторону. Наблюдать за этим будет гораздо интереснее, чем пытаться заранее угадать его следующий шаг.
1: Стрельцы, захочется купить или приготовить что-нибудь, чего вы раньше не пробовали. Эксперимент окажется удачным и вполне способен войти в список личных фаворитов.
0: Козероги, в конце недели особенно приятно получить конкретный результат за уже проделанную работу. Сегодня такой повод появится, и его вполне можно отметить без лишней скромности.
1: Водолеи, один случайный факт неожиданно свяжется с тем, что происходило с вами в последние дни. Получится любопытная картина, хотя специально искать ее вы вовсе не собирались.
0: Рыбы, сегодня пригодится ваше умение замечать интересные детали в людях и ситуациях. Один маленький нюанс окажется гораздо выразительнее всей остальной истории.
2: Шоу на радио МС.

0: Шоу «Беш» на радио НС продолжается. 7 часов 29 минут в Казахстане. И самое время объявить тему сегодняшнего нехабара. Для того, чтобы мы смогли с вами поболтать, ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в нехабаре мы будем обсуждать, за какую оценку вам до сих пор немного стыдно или много стыдно. Да. В общем, рассказывайте.
0: В общем, в эту неделю мы решили посвятить школьной тематике, поэтому давайте повспоминаем и расскажем.
1: Давайте уже можно. Да, давайте добьем на этой неделе школу и не будем к ней возвращаться до мая.
0: Больше не будем ходить. Да-да-да, ждем ваши голосовые 8775-106-2011. Шоу
1: на радио МС. Так, ну и куда никуда не уходим, потому что мы впереди расскажем, как выиграть два билетика на Энрике Иглесиаса.

0: Слушайте, ребятки, ну, уже вчера прошел концерт Энрике Иглесиаса в Астане, да. А завтра он состоится в Алматы. И самое приятное в этом то, что есть у нас еще два билетика на сие мероприятие.
1: И представляете, Энрике-то Иглесиасу уже 51 год.
0: Серьезно?
1: А выглядит там.
0: Он хорош, на самом деле, да.
1: Да, и чтобы, если вы хотите зарядиться его же энергией и почувствовать, как можно выглядеть в 51 год, мальчики, то, пожалуйста, и девочки тоже пишите свои заявки. Вдруг вам повезет, и вы сегодня заберете два билетика. 8-775-106-2011 – наш WhatsApp номер.
0: В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: пою.
1: Обожаю в нашей отбивке вот это.
2: Я прям... Вот бы наши радиослушатели так же спели.
1: Да, да, да, я прям жду, когда кто-то из наших радиослушателей с утра пораньше проснется в таком прекрасном настроении, да, чтобы сделать такой звук. А может быть, просто кто-то еще будет не спать в это время.
2: В общем, вы намек поняли, друзья, да? На что мы намекаем прямым текстом.
1: Мы как бы ни на что не намекаем, но вы считываете между строк.
2: Значит так, мы боремся сегодня за 2 билетика на концерт Энрике Иглесиас, который состоится 5 сентября уже завтра. И у нас есть 2 участника, претендента.
1: Да, давайте знакомиться с нашими участниками. Это Эльдар из Алматы. Эльдар, доброе утро.
2: Привет, Эльдар.
3: Доброе утро, Радио Нет.
2: Доброе утро. И Асем из Алматы. Асема, привет.
1: Асем, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так, ну что-то мне кажется, как будто я чуть-чуть плохо слышу наших участников. Если вдруг где-то включена громкая связь, наушники, что-то такое, вы, пожалуйста, отключите, чтобы нашим голосующим в телеграм-канале Радио НС было вас лучше слышно, и они точно знали, за кого нужно отдавать свои голоса.
2: Да. Ну что, друзья, первым у нас на рандоме был Ильдар. Ильдар, с тебя начнем сразу же после гонга. Погнали. Начинай.
1: Эльдар.
2: Эльдар, пой.
3: Соберись. Алло.
1: Пой, пой.
3: До скорой встречи, до скорой встречи. На. Моя любовь тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи.
1: Молодец.
3: Хватит.
1: Хватит. Чуть-чуть поволновался, но ничего страшного, так бывает.
2: Да.
1: Ой, я уже много раз признавала, что когда я была по ту сторону приемника, я тоже волновалась, поэтому ноль осуждения.
2: Ноль осуждения. Ну что, следующая у нас выступает Асема. Асема, ты готова?
4: Да.
2: Давай, сразу после гонга приступай.
5: You say I'm crazy.

0: I know I'm not down. I don't know.
1: О, молодец.
0: Yes.
1: Умничка. Не волнуйся. Так же и мы волнуемся с тобой.
2: А какой английский. Какой английский.
1: Молодчина. Я, правда, не знаю, что это за песня.
2: Но это, по-моему, Сэм Смит.
1: А, верно, Асим?
0: Да, да.
2: Все понятно, все понятно, но ничего не понятно. Короче, в телеграм-канал Радио НС все бегом побежали и отдаем свои голоса за Эльдара или за Асим, которые должны получить 2 билетика на завтрашний концерт Энрике Иглесиаса в Алматы.
1: Да, ребята, Эльдар, Асим, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе в эфире Радио НС. Ну а мы погнали голосовать.
3: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: пою.
1: Ну, слушайте, друзья, в голосовании как будто бы Асима и Ильдар идут ноздря в ноздрю.
2: Серьезно? Угу. Я что-то не обращала внимания на цифры. Я отдала свой голос, кому не скажу. Но жду, собственно, когда там уже остановится наша голосовалка.
1: Да, ну давай сначала ребят наших послушаем. Ильдар, Асим, вы здесь?
2: Доброе утро еще раз.
3: Да, мы здесь.
2: Все, ребят, мы здесь. Ну что, давай останавливать голосовалку.
1: Угу. Останавливаем 3, 2, 1. И прямо сейчас узнаем, кто из ребят идет на концерт Энрике Иглесиаса.
2: Слушайте, ребят, ну интересная штуковина.
1: Так.
2: Результаты? Вы сейчас обалдеете. 50 на 50.
1: О, реально?
2: Ну, серьезно, да. Вот я сижу и смотрю.
1: Так, сейчас я обновлю.
2: Но есть один нюанс, счастливый нюанс. Я не знаю, видят ли это наши голосующие в телеграм-канале Радио НС. У ребят все-таки есть разница в один голос.
1: Есть разница в один голос.
2: Потому что проголосовало всего, в общем, 107 человек сегодня. Mm-hmm. Но результаты голосов разделились так, что у одного игрока 53 голоса, а у другого 54.
1: И так, сегодня... и прямо сейчас узнаем, у кого же 53, у кого 54.
2: Сегодня со счетом 53 на 54 побеждает Асем из Алматы.
1: Вау!
2: Асема на один голос перевесила Эльдара. Я такое у нас вижу первый раз.
1: Я тоже. Я в шоке.
2: Мы больше 2 лет играем сейчас. Спою, ну, при моем участии, по крайней мере, точно. И вот первый раз такая вот история. Асемочка, мы тебя поздравляем.
1: Поздравляем тебя, дорогая.
4: Спасибо большое. Капец классно, спасибо.
1: Мы тебе еще раз аплодируем.
2: Я представляю, как Эльдару сейчас капец как обидно.
1: Да, Ильдар, один пожалуйста, голос. Не расстраивайся.
3: Все хорошо, спасибо.
1: Все хорошо, отлично. Ну, слушайте, это тот случай, когда 2×2 это не 4, а 5. Реально.
2: Ну, как будто бы да. Ну что,
1: логика нас покинула. Но в любом случае, Асима, ты победительница. Мы тебя поздравляем за эфиром. Мы тебе расскажем, как ты заберешь свои 2 билетика на концерт Энрике Иглесиаса.
2: Ну, а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС.
1: Да, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
5: Егеу құйрықтарды қытықтаса күле алады.
0: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектеседі. Барлығы оңай болу үшін Капсикам менің кішім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіру мүмкін.
6: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27 қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29 қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Қымбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат taskredit.kz-те.
1: В 8 часов утра в Казахстане утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну что, у нас с вами 2 часа еще эфирного времени, много всего интересного. И в самое ближайшее время я расскажу вам про детский сад, который открылся, не поверите, для роботов.
1: Оу,
2: да.
1: Оу, что творится? Друзья, также в этом часе послушаем ваши голосовые сообщения в рубрике «Нихабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, за какую оценку вам было стыдно, а может быть, вам до сих пор за эту оценку стыдно. В общем, ждем ваши голосовые, будет интересно.
2: Ну, а еще в этом часе мы вновь разыграем 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
1: Да, ну а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат. В банкомате у нас уже накоплено 65, по-моему.
2: Да, да, да.
1: Да, целых 65 тысяч тенге, представьте себе, они могут сегодня кому-то из вас достаться.
2: Ну, а также напоминаем о том, что прямо сейчас идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Подключайтесь, приходите, заглядывайте к нам на огонек.
0: Шоу «Беж» на Радио НС.

0: Встречу по фактам.
1: Слушайте, но факты, конечно, бывают разные и порой очень-очень неожиданные.
2: Ну-ка.
1: В Пекине открылся детский сад для роботов, которые учатся путем проб и ошибок.
2: Так.
1: Вот прям реально настоящий детский сад.
2: Ага.
1: Официальное открытие учреждения состоялось 1 сентября. Китайская IT-компания построила детсад на территории бывшего металлургического завода. Ну, как бы, что очевидно, наверное. Идея эксперимента
2: металлом ближе.
1: Конечно, идея эксперимента в том, чтобы роботы учились двигаться и взаимодействовать с миром не через копирование человеческих инструкций,
2: ага,
1: а через собственный опыт, пробуя, ошибаясь и корректируя свои действия. Конечно, разум, так сказать, роботов не совсем пуст. Эти детсадовцы обучаются на основе особых алгоритмов и используют тактильные сенсоры, разработанные создателями новой площадки. Датчики позволяют роботу тонко чувствовать изменения в окружающей обстановке и подстраивать свои движения под эти ощущения. Сейчас в пространстве учатся 10 роботов, большинство из которых относятся к типу человекоподобных. Воспитанники постоянно бегают, ходят и машут металлическими руками в разных зонах комплекса. Так что, знаете, я тут подумала,
2: так,
1: мне кажется, даже если уже у роботов есть свой детский сад.
2: Для взрослых тоже надо.
1: Однозначно. Да, есть целый готовый бизнес-проект и люди, желающие там побывать. Так что давайте, соберитесь уже все.
0: Че по фактам?

0: что, друзья, утреннее шоу «Беж» на радио «Энеста» продолжается, и впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в «Нихабаре» мы обсуждаем оценки, за которые вам до сих пор еще стыдно. Немного или много.
0: Ну что, кто будет первый?
1: Давай ты.
0: Давай я расскажу. Давай. Дело было на экзамене. В общем, мы вытаскивали билеты. По биологии нужно было вытащить билет и ответить на вопрос на билете.
1: Так.
0: Я подготовилась только на первый билет, остальные просто. Для меня биология — это какой-то темный лес. Я вам сразу признаюсь. И мне выпал 14-й билет. Я без угрызения совести сказала, что мне выпал первый билет. Я получила пятерку. За эту оценку мне до сих пор стыдно.
1: Хорош.
0: Но я учительница сразу же на выпускном призналась. Она сказала: ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Вот. Но не ругала же.
0: Нет,
1: все уже,
0: не ругала.
1: Мне кажется, она оценила твою смекалку.
0: Мне стыдно, честное слово. Очень стыдно. Не поступайте так.
1: Да что не поступайте? Поступайте так. Если у вас это прокатит, значит, вы большие молодцы. Вырастите, будете на радио.
0: Кстати, да. Вот, а вы, друзья, тоже можете рассказать. И, честно, мне сейчас очень стыдно.
1: Да ладно, все, давай я за тебя скажу. Да. Короче, ребятки, отправляйте свои голосовые в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011. Впереди будем слушать, за какую оценку вам до сих пор немного стыдно.
2: Шоу на радио МС. Разные мысли. Нашему народу уже столько обещано, а ему все мало. Жернова.
3: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
2: МС радиосында жарнама. 306

0: хабар, родной.
1: А ты живешь не хабар?
2: Не хабар.
3: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, за какую оценку им стыдно. Погнали.
4: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны.
3: Привет,
4: я учился не ради оценок, а ради знания. У меня в аттестате всего лишь 2 четверки, это алгебра и геометрия. Как я говорил предыдущий, я больше гуманитарий. Естественно, я их не любил, хотя и не любил физику и геометрию. Физику и химию, но по ним у меня были 5. Я считаю, что это достойно оценки. Всем хороших выходных наступающих, удачного дня, пока-пока.
3: Вот я прям жду случая, где вот Мадьяр прям вот, вот прям покажет свою вот эту вот.
5: Скажет, что я нехорош, да? Ну, мне кажется, нам в группу в их вот в этот чат надо вступить, и тогда мы там увидим настоящего Мадьяра. А с утра он просто новую жизнь каждый день начинает.
3: Сохраняется. Идем дальше.
6: Доброе утро, любимое радио.
3: Привет.
5: Доброе утро.
6: Насчет оценок.
5: Что там?
6: Стыдно было, в общем, такая ситуация была.
3: Какая?
6: 2 дочки. Одна из них получила 3. Я на нее начинаю отчитывать, говорю, ты че, кто-то учится? 3 получила, это же элементарно, хай-вай такой, кипиш дома. И тут от дома уборка начинается, и я свои документы перебираю, в общем, нашел диплом свой.
5: Так.
6: Она говорит, пап, это что, твое? Старшая подходит, да. И когда она открыла этот диплом, у меня были окончания школы, все 3, кроме труда и физкультуры. По этим 2 предметам у меня были 4. И она на меня так посмотрела и думает, ты кого там отчитываешь за 3, там что-то рассказываешь. Всем хорошего дня.
3: Зря бы канул, получается.
5: Ну да, и я не удивлюсь, если он перед дочками отмазывался. Вы не понимаете, это время другое было. И учителя были
3: другие. Интернета у нас не было.
5: Да.
3: Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна. Девочки, привет, как вы?
5: Ай, хорош.
7: Мне стыдно за оценку, которую я получил во 2 или 3 классе.
5: А,
7: я получил 1. Я учился на казахском языке, а казахского я не знал вообще от слова совсем. И учительница пыталась мне карандашами уже объяснить, что 2 + 3 = 5. Я не могу решить, она меня ставит 2. В итоге она поставила в конце мне 1. Я от мамы скрывал, потом одноклассник пришел, рассказал моей маме. Мама меня отлупила. После того я начал учить казахский язык. В классе 6 я его уже знал в совершенстве.
5: Прикольно.
7: Вот так.
5: Получается, кол повлиял.
3: Да.
5: Можно сказать, посадили человека на кол, и он к 6 классу выучил язык.
3: Заговорил.
5: Красавчик,
3: да,
5: на самом деле, молодец.
3: Молодец, идем дальше.
8: Доброе утро, красотки.
3: Привет.
5: Доброе утро.
8: Мне страшно стыдно было за оценки по физкультуре, когда я до 7 класса был маленьким и полненьким. Постоянно то 2, то 3. Ну, бывали и 4, конечно, но я очень стыдился за физкультуру.
5: Пашка,
8: ну, а дальше все наладилось.
3: Пашка, ты не один.
5: Ты не стыдись, да. Я в следующем часть свою историю расскажу.
3: Окей, идем дальше.
9: Привет, девчонки. Привет, страна.
3: Доброе утро.
9: У меня не за оценку было стыдно, мне было больше неудобно за экзамен. Получается, я экзамен сдаю на 5. Госэкзамены в колледже. А диплом синий. А проверяющий, который пришел, он говорит, у него на красный, он говорит, да, сдает экзамен. Они говорят, нет, у него синий диплом. А мог бы. Я по себе тогда подумал, блин, если бы поднажал, учился бы, не ленился бы, взял бы красный диплом.
3: Не оправдал надежды.
9: Вот такая была ситуация.
5: Есть,
3: ну,
5: вариант,
3: и что,
5: все исправить.
3: Пылился бы сейчас другой диплом.
5: Да нет, есть вариант красный. Все исправить. Можно сейчас поступить еще в универ и через 4 года получить красный.
3: О-оу.
10: За золотые мне медали. Стыдно, ведь мне их не дали.
5: Ну, по сути, так-то да. Мне тогда тоже должно быть за это стыдно. Нет, у меня тоже золотые медали.
3: Да, и последнее к этому часу.
11: Привет, Радио НС. Привет, страна.
5: Доброе утро. Привет.
11: В школе я учился плохо, и на оценке было как-то по-хорошему все равно.
5: Ну, это что? Это что? Хорошо, что по-хорошему.
3: Здоровый пофигизм, можно сказать.
5: Да,
3: вот.
5: Да.
3: Ну что, друзья, ждем еще ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. В следующем часе продолжим слушать.
1: Эй, Бауров, не хавар!
0: Не хавар, родной!
1: А ты живешь, не хавар!
2: Не хавар!
5: Но уже буквально через пару минут расскажем о том, как выиграть 20 литров бензина.

0: 8:32 в Казахстане, и впереди наша любимая игра «Пит-стоп».
1: Да, там мы разыгрываем 20 литров бензина, и нам нужны два участника, которые будут бороться, отвечая на наши вопросы, поэтому ждем ваши заявки.
0: Отправляйте их по номеру 775-106-2011.
1: Угу, и в заявке не забудьте указать название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пит-стоп. Заглуши машину. Включи удачу.
1: Ну что, да, включаем дружненько удачу. 20 литров бензина у нас в игре «Пит-стоп» на кону сегодня и всегда. Угу. И есть уже желающие и даже те, кого выбрал рандом.
2: Вау, давайте с ними знакомиться. Это Екатерина из Рудного. Катя, привет.
3: Доброе утро, радио. Доброе утро, страна.
2: Привет, привет. И Наиль из Алматы с нами. Наиль, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро всем.
1: Ну что, еще раз хочу напомнить, что ваши радиоприемники нужно полностью отключить. И, пожалуйста, выключите громкую связь, Bluetooth, наушники, автомобильную гарнитуру, чтобы мы вас хорошенечко слышали.
2: Угу. Ну, а я объясню правила игры. У нас есть для вас три вопроса. Вопросы числовые. Ваша задача, Катя, Наиль, отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
1: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Ребята, сегодня мы с вами в Караганде. Скажите, пожалуйста, какая волна у радио НС в Караганде? Кать, как ты думаешь?
3: Наверное, 105,7.
1: 105,7. Ответ принят. Наиль, твой ответ. Наиль. У Наиля что-то со связью. Давайте попробуем посчитать до трех. Все вместе.
2: Наиль, возвращайся. Три, два.
1: О, вернулся. Наиль, ты нас слышишь?
5: Да, да.
2: Отлично.
5: Да.
1: Волна
5: да,
1: в Караганде какая у радио НС? Давай нам быстрый ответ.
5: А до этого какой ответ был?
1: 105,7 был ответ. Давай, давай, не еври ничего.
5: 105,6 будет.
1: 105,6 пусть будет. Ответ принят, и мы идем дальше.
2: Хорошо, второй вопрос. Ребята, слушайте внимательно. Теперь мы катаемся, представьте себе, что мы по Караганде катаемся. И давайте представим, что на машине нам нужно доехать с железнодорожного вокзала до Центрального парка культуры и отдыха. Сколько километров наша поездка с вами выйдет? Наиль, как ты думаешь?
5: Откуда куда? С Караганды до
2: железнодорожного
5: парка.
2: Вокзала до Центрального парка.
1: Наиль, я тебе сейчас покусаю. Ответ давай.
5: Пусть, не знаю, 50 километров.
2: Он сейчас еще больше будет тянуть.
1: 50.
5: Нет, 50, да.
2: Хорошо. Катя?
3: Ну, километров, наверное, скажем так, давайте 45.
2: Хорошо, твой ответ принят. Идем дальше.
1: Слушайте, ребят, а если мы с вами пойдем пешком из железнодорожного вокзала до Центрального парка культуры и отдыха в Караганде, скажите, пожалуйста, сколько шагов мы нашагаем согласно Яндекс.Картам? Катя, как ты думаешь?
3: Так, если Яндекс.Картам, то, наверное, шагов 35 тысяч.
1: 35 тысяч, ответ принят. Наиль, твой ответ?
5: 36 тысяч.
1: 36. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, ребята, радио НС в Караганде вещает на частоте 105,6. И здесь Наиль оказался прав абсолютно и заработал свой первый балл. Поздравляем.
2: Он за момент отсутствия как будто бы слетал в Караганду, проверил волну и прилетел обратно.
1: Перенастроил приемник, да?
2: Да. Ну что, во втором вопросе мы пытались узнать, сколько километров у нас уйдет на то, чтобы уехать с железнодорожного вокзала до Центрального парка культуры и отдыха. Правильный ответ – 2 километра, точнее 2 километра и 230 метров. Здесь у нас была ближе Катя.
1: 1-1. Молодец, Катюш. Ну и получается, что третий решающий вопрос.
2: Да.
1: А я спешу заметить, что наши ребята прям ноздря в ноздрю шли по ответам, поэтому здесь вот прям будет очень интересненько. Мы спросили у вас, сколько шагов мы нашагаем, согласно Яндекс.Картам, если пойдем пешком из железнодорожного вокзала до Центрального парка культуры и отдыха. Правильный ответ – 2884 шага.
2: Так.
1: И здесь Катюша оказалась ближе. Со счетом 2-1 бензин сегодня отправляется в Рудный.
2: Поздравляем
3: Спасибо
2: тебя.
3: Большое. Какое удачное утро.
1: У Катюши группа поддержки рядом. Слышно, кто-то порадовался за Катюшу.
2: Катенька, можешь передать приветы своим фанатам болеющим?
3: Я передаю привет всему городу Рудному. Все, кто меня знает, услышал по голосу.
2: Да.
3: Хорошего настроения, отличного дня. И набираемся сил перед выходными.
2: Ура! Точно. Наиля, ты не расстраивайся. В следующий раз, думаем, тебе повезет чуточку больше.
5: Спасибо.
1: Наиль, ну давай тоже приветы передадим, а то что это, победительницы, все, и приветы, и топливо, а тебе как будто бы не достается. Давай тоже свои приветики.
5: Ну, привет Алмате, Алматинской области и в целом всей стране. Хорошего всем дня. Спасибо.
1: Хорошего Молодец. Дня, хорошей пятницы, ребят. Игра была замечательная, веселая, хоть и чуть-чуть с помехами.
2: Ну, Катенька, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свой бензин, а мы продолжаем утреннее шоу «Бешеное радио НС». Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Часов одна минута в Казахстане. Шоу «Пеш» на радио НС. Что делает?
4: Правильно. Продолжается.
3: Все верно.
4: Конечно. Да. Тем более, что час у нас с вами в запасе есть. Угу. И впереди мы гороскопчик повторим. Для всех тех, кто проспал во 7 часов утра, не проспите сейчас.
3: Угу. И, конечно же, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011 в рубрику «Нехабар». Сегодня мы обсуждаем оценки, за которые нам до сих пор стыдно. Будет интересно послушать. Я уже поделилась своей историей. В этом часе Ксения обязательно расскажет. Не пропустите.
4: Так, ну а еще в этом часе мы вновь постараемся взломать наш банкомат.
3: Да.
4: В банкомате денежки, ребятки, лежат в пятницу. Это прям вообще то, что надо. 65 тысяч тенге у нас сегодня на кону.
3: Да, ну и, конечно же, друзья, не забывайте о том, что сейчас радио можно не просто слушать, но еще и смотреть у нас на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Давайте помашем вам, друзья.
4: Давайте поцелуемся.
3: Давайте. Муа! Все. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беш» на радио НС.

0: Астрология без гарантий.
1: 9 часов и 8 минут в Казахстане. На календаре 4 сентября, пятница. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
2: Итак, Овны, сегодня удачно решаются организационные вопросы, особенно те, где раньше не хватало согласованности. Один четкий договоренный пункт способен заметно облегчить дальнейшие дела.
1: Тельцы, в доме или рабочем пространстве появится желание что-нибудь поменять местами. Небольшая перестановка даст ощущение обновления без серьезных затрат.
2: Близнецы, кто-то поделится с вами личной находкой от фильма до интересного места. Рекомендация окажется настолько удачной, что захочется передать ее дальше.
1: Раки, сегодня может появиться свободный час, которого вы совсем не планировали. Потратить его исключительно на себя окажется гораздо приятнее, чем срочно искать ему применение.
2: Львы, ваше мнение пригодится там, где требуется хороший вкус или чувство меры. Причем окончательный выбор вполне могут оставить именно за вами.
1: Девы, вас заинтересует человек совершенно непривычным для вас опытом. Разговор с ним даст новый материал для размышлений и расширит привычный круг тем.
2: Весы, пятница располагает к красивому завершению недели. Хорошая одежда, приятное место или удачно выбранная деталь способны сделать обычный вечер заметно интереснее.
1: Скорпионы, человек, которого вы давно считали предсказуемым, сегодня проявит неожиданную сторону. Наблюдать за этим будет гораздо интереснее, чем пытаться заранее угадать его следующий шаг.
2: Стрельцы, захочется купить или приготовить что-нибудь, чего вы раньше не пробовали. Эксперимент окажется удачным и вполне способен войти в список личных фаворитов.
1: Козероги, в конце недели особенно приятно получить конкретный результат за уже проделанную работу. Сегодня такой повод появится, и его вполне можно отметить без лишней скромности.
2: Водолеи, один случайный факт неожиданно свяжется с тем, что происходило с вами в последние дни. Получится любопытная картина, хотя специально искать ее вовсе не собирались.
1: Рыбы, сегодня пригодится ваше умение замечать интересные детали в людях и ситуациях. Один маленький нюанс окажется гораздо выразительнее всей остальной истории.
0: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: Ксюша, рассказывай, за какую оценку тебе стыдно.
1: Это исповедь, да, получается?
0: Да.
1: Сейчас такая в них обари на всю страну. Мне стыдно. Мне, короче, нет, за кол мне не стыдно. Мне в первом классе кол поставили за поведение.
0: Ага, там, что ты там делала?
1: А я мальчика отмутузила, он был неправ.
0: Ноль осуждения.
1: А я поставила его на место. Нет, за это мне не стыдно. Ты знаешь, наверное, за двойку по физре мне стыдно. Когда мы пытались прыгать через козла и всякое прочее. У нас там какой-то урок такой был очень перенасыщенный. Типа мы ходили по бревну, лазили по канату. С этим у меня проблем не было. А вот через козла прыгнуть, ну что-то как-то, не знаю, не срасталось.
0: Я тебя понимаю, ноль осуждения.
1: Я, видимо, еще в школьном возрасте не планировала прыгать через козло в взрослой жизни, поэтому этого навыка у меня абсолютно нет. Но физруку это очень не нравилось, и он мне поставил двояк. Естественно, это там все с высказыванием на весь класс, что типа все прыгают, а Панченко что не может? А я встала и такая, да, и что? Он говорит, ничего, два.
0: Ну, и вот реально?
1: Мне было как будто бы в какой-то момент за это стыдно. А с другой стороны, вот я вот сейчас думаю, ну и что?
0: Я тоже не умела прыгать через козло.
1: Вот, в общем.
0: Самое классное, это то, что во взрослой жизни мы, те, кто не умели прыгать через козла, все вместе дружненько собрались.
1: Ты знаешь, я сейчас по жизни просто перешагиваю через козлов, и все, оказывается, через них прыгать не обязательно. Либо обходишь, либо перешагиваешь.
0: Да. Ну что, друзья, присылайте свои голосовые, тоже расскажите, за какие оценки вам стыдно. И голосовые, пожалуйста, максимум 40 секунд. Длинные, никак не войдут в наш эфир. Мы, конечно, постараемся их послушать, но постараемся. Старайтесь тоже записать не длинный я. 8-7-7-5-106-00-11.
2: На радио МС. Разные мысли. Раньше было крепостное право, а сейчас крепостная обязанность. Жернова.
3: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
4: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: МС радиосында жарнама.

0: А ты живешь, не хабар?
1: Не хабар.
2: Голосовых очень много, времени очень мало. Давайте скорее начнем с первого голосового сообщения. Давай. К этой минуте.
3: Здравствуйте, Радио НС.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте все.
2: Привет.
3: Всем доброго утра и удачи всем.
2: Спасибо.
3: Мне никогда не было стыдно за оценки, потому что мне всегда поставили 5.
2: Да ладно.
3: Не за мои заслуги, а за мое имя. Тогда я не понимал, тогда я думал, что я такой умный. Но потом выяснилось, что все оценки мне поставили просто за мое имя.
2: Подождите,
3: когда я это понял, вот тогда мне было стыдно.
2: Ну, если верить тому, что написано у него в профиле, его зовут Ербулат, по-моему.
4: И чё?
2: Я тоже не поняла.
4: Мы не поняли. Расскажите нам, пожалуйста, нам очень интересно.
2: Идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Казахстан.
2: Доброе утро.
5: Наши чудесные ведущие, Лима,
2: привет,
5: Ксюша.
2: Привет.
5: У меня в 2007 году заканчивал 11 класс.
2: Так.
5: И я себе сделал справку. Ну, как сделал? У меня были проблемы со зрением. Свободный день от экзаменов. Тогда было еще, можно выбрать было, или ЕНТ сдаешь, или экзамены.
2: Так.
5: Вот я выбрал экзамены, в итоге мне выдали справку об освобождении. Получается, весь мой класс сдавал экзамены, ЕНТ, а я просто отдыхал.
2: Ну что, ладно. Тебе завидовать или что?
4: Ну, как будто бы да, как будто бы хотелось тоже так сделать.
2: Идем, ладно, дальше.
6: Доброе утро, Радио НС.
4: Доброе утро.
6: В школе я хорошо учился, но у меня был очень корявый почерк.
2: Так.
6: Как-то расписали диктант, этот диктант надо было сдавать то ли в районо, то ли в горано, и учитель меня попросил переписать этот диктант. Я его раз 5, наверное, переписывал, потому что где-то уже сам совершал ошибки, где-то по марке. Вот, за это стыдно.
2: Бывает. У меня тоже такое один раз было.
4: Я помню вообще все эти темы, конечно, с райно, вот это вот. В райно надо сдать диктант. Им что, реально заняться
2: зачем
4: нечем
2: это
4: было?
2: Зачем это им нужно было?
4: У них работы было мало, что ли?
2: Может, у них бумага заканчивалась, им нужна была бумага, 2 листочка. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС, девчата. Желаю хорошего, продуктивного, веселого дня.
2: Спасибо.
7: Хорошей пятницы. Сегодня пятница, первая неделя школы. Все, наверное, выдохнем, как говорится. Вот после каникул еще нужны каникулы. Так вот, хочу поделиться своей историей. Это, мне кажется, у всех такого случая был. Меня отправляют за журналом. Миллениалы, я надеюсь, все помнят, как нас отправляли за журналом. И все мы практически все хотели.
4: И все до конца урока уходили за журналом.
7: Отправляли в учительскую. Вот, недельку назад я получила, получается, троечку по физике такой. Я не любила никогда физику.
2: Так.
7: Эту троечку я справила на 5. И это будет такой скандал. Классный час, родительский час. Родители вызывают в школу. Прям была такая угроза, что меня хотели даже со школы.
4: Ого, подумаешь.
7: Вытереть, можно сказать, вот. Это был, конечно, трэш для меня. Я до всю жизнь такой урок получила, что физику я начала зубрить. Потому что сейчас в 3 утра меня разбудят, и я уже могу сказать закон Ома. Хотя на тот момент я получила именно оценку за закон Ома.
2: Ну все, ждите в 3 часа ночи звонка.
4: Да, мы наберем, потому что я закон Ома не помню.
2: Да,
4: мне
2: да,
4: сейчас,
2: да.
4: Чтобы его вспомнить, это надо в Google зайти.
2: Мы тебе позвоним в 3 часа ночи.
8: Привет, девчонки, хочу рассказать свою историю, за которую мне до сих пор стыдно.
2: Давай.
8: У нас был учитель информатики. Он был очень человеком вежливым, робким таким. Никогда не ругался, добрым был. Мы в классе жестокие подростки, где-то лет 14-15 нам. Получается, я беру пуфик, такой, купешечку маленькую, которую учителя садились на его стуле, получается. В то время у нас отопления не было в школе, и вот таких купешечках сидели мы все. Беру и протираю доску. И ложу обратно. Потом, это до начала уроков, приходит учитель, садится на эту курпешечку и не замечает, что она вся белая. Потом он нам говорит, там урок начинается, что-то говорит, в общем, встает и начинает идти к доске и писать. А у него, получается, с задней стороны все белое было. И мы всем классом ржали над ним. Очень долго, конечно, все смеялись, ученики. А он растерялся. Даже на директора не пожаловался. Ну, мне тогда это было смешно, конечно, да. Но сейчас мне очень стыдно за это, получается. Вот такая вот история. Она даже как-то не смешная.
4: Сознательная девочка.
8: Это самая стыдная история моя.
4: Сознательная. Молодец.
2: Да, зато исповедовались. Идем дальше.
9: Здравствуй, страна. Здравствуй, Радио НС.
4: Доброе утро.
9: Ваш постоянный слушатель с города Петропавловска, Марат.
2: Привет,
9: и вот такой вот случай. Ксюша, кстати, с днем рождения прошедшим.
4: Спасибо.
9: Лима, привет.
2: Привет.
9: Чули. Забыл чуть. На уроке истории, это был где-то 5-6 класс, тогда еще был у нас Дин Мухаммед Ахметович Кунаев, и меня готовят, выбрали там со школы, чтобы его встречать там с цветами, стихотворение рассказать и так далее.
2: Ты?
9: Это в городе Петропавловск.
2: Прикольно.
9: Вот я его 2 раза встречал.
4: Ничего себе.
9: И вот выхожу, ну, естественно, подготовка или на встречу, или учить уроки не было, да, и такая женщина уже солидная у нас была, Шарбанова Бакировна. Я вышел, Марат, знаешь урок? Я говорю, ну, чуть-чуть учил, говорю, знаю, там история, там, не помню, про Рим, что ли. И такая говорит, ладно, садись, говорит, пять.
4: Я говорю, такой раз,
9: ну, не очень за что. Потому что ты красивый, говорит. И все, мне так стыдно перед комбрикити, это подросток, ё-моё.
4: Зато ты красивый, Марат. Ну что ты? Блин, а у нас мужчин, учителей в школе мало было, и мне за красивые глазки не ставили.
2: Давайте последнее к этому часу послушаем голосовое сообщение.
0: Доброе утро, страна. Доброе утро вам, девчонки.
4: Привет, доброе утро.
0: Мне стыдиться как будто бы не за что. Училась по-разному, конечно, да. Но вот сейчас сына отправила в третий класс. И стараюсь каждый раз говорить ему о том, что оценки – это не главное. Вот на самом деле, что действительно, чему меня научила школа, потому что не нужно смотреть на оценки. Ты можешь знать, ты можешь не знать. Вот, а оценки могут ставить за красивые глаза, оказывается.
4: Точно.
0: Поэтому тем, кто это слушает, те, кто учится сейчас, знайте, что главное – это то, что вы сами для себя запомнили, выучили или что-то сделали. А оценки – это так, формальность. Всем хорошего дня и классного учебного года.
2: И хочется здесь сказать, понятно, Марат?
4: Слушайте, я, знаете, что поняла вот по завершению сегодняшнего Нихабара? Что нам надо будет как-нибудь в Нихабар взять тему исповедь.
2: Да.
4: И просто, чтобы наши люди выговаривались,
2: нас
4: исповедовались.
2: WhatsApp взорвется просто.
4: Да-да, мы там просто QR-ом будем ответ высылать, чтобы, если что, там отсканировали. За исповедь платить, кстати, тоже надо, поэтому давайте. Мы будем готовиться к этому, и вы тоже готовитесь.
2: Вы тоже готовьтесь. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро. И у нас есть 65 тысяч тенге, да, в банкомате. Впереди расскажем, как вы сможете их забрать.

0: может быть лучше полного банкомата. Там целых 65 тысяч тенге. И ощущение складывается, как будто он вот-вот-вот взорвется.
1: Но лучше может быть только то, если ты заберешь содержимое этого банкомата.
0: Ну да.
1: А для этого чуть-чуть, но надо поработать.
0: Потрудиться. Во-первых, нужно отправить свою заявку на наш WhatsApp 8775-106-2011. Ну а дальше с помощью рандома мы выберем участника.
1: Ну а самое главное, вы когда заявку отправлять будете, там название игры большой куш напишите.
0: Угу, ждем вас.
2: Шоу.

0: Куш активирован.
1: 65 тысяч тенге, друзья, мы накопили на сегодняшний день в нашем банкомате. Сегодня пятница, было бы здорово, если бы у нашего сегодняшнего участника получилось взломать.
2: Ну, давайте попробуем, посмотрим, справится ли сегодня Марат из Астаны. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро, Марат.
3: Доброе утро, радио. Доброе утро, страна.
2: Скажи, пожалуйста, Марат, вот 65 тысяч ты выиграешь, что будешь делать?
3: Пустим на благое дело.
2: Например? Истребим пшеничный напиток во всей Астане?
3: Так, нет, на это у нас другие средства есть.
1: А, на это другие средства есть.
2: Да, отлично. Утро перестает быть томным, рассказывай, 65 тысяч.
3: Ну, да, уже настрой есть, да, немножко.
2: Ну, скажи нам. Ну, по секрету.
3: Ну, честно говоря, просто у меня ребенок, особяшка, все пойдет.
2: Все, отлично.
1: Хорошее дело.
2: Тебе нужно будет всего лишь ответить на 3 вопроса с 3 вариантами ответов. И если ты справляешься, денежки достанутся именно тебе.
1: Мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Марат, смотри, сегодня день рождения игры «Что, где, когда». Скажи, пожалуйста, как назывался первый вариант игры «Что, где, когда»? Варианты ответов. Вопрос на миллион, интеллектуальный клуб или семейная викторина, как ты думаешь?
3: Так.
1: Марат, ответ нужен.
3: Наверное, скорее всего, интеллектуальный клуб.
2: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Марат, продолжаем взлом банкомата. 4 сентября в 1781 году в США был основан город Лос-Анджелес. Скажи, пожалуйста, из скольки слов состояло первоначальное название города? Вариант ответов. Первое – 4, второе – 7 и третье – 11. Как ты думаешь?
3: Из скольких букв состояло название города?
1: Из скольки слов?
3: А, слов.
1: 4, 7, 11. Твой ответ? 3,
3: 4, пускай будет.
1: 2. Угу. Цифра номер 1.
3: 4.
1: Принято. Да. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Марат, также 4 сентября в 1959 году поступили в продажу первые колготки. Угу. Вопрос. Кто их изобрел? Варианты ответов. Рудольф Даслер, Аллен Гант или Мэри Куант, как ты думаешь?
3: Так, Даслер.
2: Даслер, Гант или Куант? Нам нужен ответ,
3: Марат. О, ничего себе. Колготки.
1: 3, 2, 1.
3: Давайте, пускай будет третий вариант.
2: Цифра номер 3 принята. И код с Маратом из Астаны сегодня получился 2-1-3.
1: Ну, а в нашем банкомате 65 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Ленью, Марат, где-то были ошибочки. Давайте разбираться, где. Сразу в первом вопросе мы ошиблись, потому что первый вариант игры «Что, где, когда» назывался «Семейная викторина». Mm. Первая передача вышла в 1975 году и действительно была семейной игрой. Участвовали две семьи, которые отвечали на вопросы друг друга.
1: Вау, вот это да. Во втором вопросе тоже ошиблись. На самом деле, первоначальное официальное название города Лос-Анджелес состояло из 11 слов. Сейчас буду читать. «Эль Пуэбло», «Де Нуастра», «Синьора Лорейна», «Де Лос-Анджелес», «Де Порсьюнкула». Вот. На самом деле, если будут вопросы, то изначально говорилось, что там 8 слов, потом говорили, что 12 слов, но классическим вариантом признаны 11 слов.
2: Вот, если честно, для меня это вообще прям был полнейший шок.
1: Я тоже шокирована.
2: Ну и в третьем вопросе про колготки. Сразу скажу, что колготки изобрел мужчина, это всем известный факт, и это на самом деле впервые в мире вообще именно с коммерческой точки точки зрения, все это сделал американский текстильщик Ален Гант старший. В 1953 году жена Ганта Этель была беременна и пожаловалась мужу, что носить традиционные чулки на поясе с подвязками стало тяжело и неудобно.
1: Так.
2: Она сама пришила нейлоновые чулки к нижнему белью.
1: Ух,
2: муж
1: ты.
2: Оценил удобство изобретения и решил запустить похожий продукт в массовое производство.
1: Все-таки там женщина сподвигла.
2: Ну, женщина шеей, как обычно, порулила, а мужчина голова и руки
1: все сделал.
2: Вот это
1: да. Ну что, Марат, к сожалению, банкомат наш не взламывается, но мы тебе все равно аплодируем. Ты молодец, ты умничка. Ты не побоялся, отправил заявку, еще и в эфире поиграл в нашу игру.
3: Да, спасибо вам. Много узнал с этой викторины.
1: Вот отлично, вот здорово.
3: Вообще не знал.
1: Астане огромный привет передавай. И своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже в понедельник в нашем банкомате целых 70 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9.40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Знаете, друзья, хочется поздравить и себя, и школьников, и родителей школьников, для которых это была первая такая сложная немножко неделя, первая учебная неделя в новом учебном году, и для нас, Ксения, это первая рабочая неделя после отпуска.
1: Я сейчас заплачу, вот смотрю на тебя, ты говоришь, и я прям сейчас
0: заплачу. А я аплодирую.
1: Насколько вы молодцы! Родители,
0: мы это
1: дети, человеки. И мы с Лимой Бимурзиной тоже молодцы, потому что, ну, прям тяжело входить опять в колею.
0: Вспоминать, как все делается, как работается, как нужно говорить.
1: Вот отпуск.
0: Без запикиваний.
1: У нас с тобой отпуск имеет один большой, просто огромный минус.
0: Согласна.
1: Мы первые 2-3 недели привыкаем к тому, что нам не надо с утра пораньше вставать. Мы неделю потом разгоняемся, кайфуем, мы привыкаем, что мы можем там до обеда понежиться в кроватке.
0: О, да.
1: А потом все! Все, опять вот эти ваши утры.
0: Слушай, те, нам кто сейчас давно просто знают, могут отменить. Не, ну, девочки, если вам сложно, можете работать без отпуска, могут нам сейчас с тобой сказать.
1: Ну, пусть нам платят. Раз в 12 больше и, в принципе...
0: Уже другой разговор совсем зашел.
1: Слушай,
0: Бимурзина,
1: мы с тобой по очереди, если что, там разберемся.
0: Мне кажется, нам нужно на круглый стол прямо сейчас.
1: Я готова, да.
0: А мы с вами, друзья, услышимся в понедельник в 7 часов утра на Радио НС.
1: Ну, а сегодня, как и всегда, да и всю неделю для вас старались. Лима Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Грязные мысли. Глупые мысли редко запаздывают. Жернова. Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам. Болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
1: НС Радиосунда Жернама. Ищите Юалта, Алт

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Егер құдықтың түбіне дейін түсіп, жоғары қарасаңыз, күндіз де жұлдыздарды көре аласыз.
0: Жарнама.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. Иногда только промахнувшись, понимаешь, как ты попал.
1: Жернова. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: МС радиосында Жарнама. 3 Алта, 60 00.

0: голосом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: И, друзья, всем-всем-всем передаю пламенный привет и приветствую на волне радио НС. Ну что же, пятница, 4 августа. Казалось бы, обычный день, но настроение уже совсем другое, потому что выходные все ближе. Кто-то сегодня уже строит планы, кто-то считает часы до вечера, а кто-то просто хочет поскорее переключиться с рабочих забот на что-нибудь такое приятненькое. И вот именно для этого, друзья, у нас есть программа «Лайв-чат». Будем общаться, слушать музыку, передавать приветы, поздравлять друг друга и просто делать этот день чуточку интереснее. У микрофона Тамерлан Исмаилов. Ну а ваши сообщения, приветы и пожелания уже принимаем на наш WhatsApp 775-106-00-11. Ну а начинать будем, конечно же, с музыки, которая умеет сразу добавить движение даже самой обычной пятницы. Дуа Липа. Погнали!
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат.
1: Ну что ж, друзья, после замечательной мелодии можно вовсю стартовать программу Лайв-чат с новыми сообщениями. Тем более, первое просто, ну, нет слов, великолепные пожелания. Прямо сейчас держу в своих руках адресованные всему классному, шикарному коллективу компании «Колеса». В эти дни компания празднует свой юбилей. Уже 30 лет. Вы помогаете нам продать, купить или обменять автомобиль. От лица руководства всему коллективу самые теплые пожелания. Желаем уверенности, стабильности, креатива, энтузиазма, целеустремленности, упорства, смелости, решительности, материальных доходов, минимальных затрат и, конечно, гениальных идей. И пусть наша компания, получается, не знает ни кризисов, ни сложных ситуаций, пусть для процветания и успеха не будет никаких помех. Ну а с нашими прекрасными коллегами мы прямо сейчас на теплом празднике шикарно нам всем погулять. Пусть мечты каждого сотрудника обязательно сбудутся. Замечательные слова, замечательные поздравления с 30-летием хочется лишь добавить и пожелать отдохнуть, да и погулять в эту прекрасную пятницу с юбилеем. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, как у тебя дела? Надеюсь, ты все получил. Я очень сильно люблю тебя, скучаю по тебе. Дети в школе передают привет, любят тебя и скучают также. У дочери все хорошо, тоже в школе. Мы только тебя ждем. Жаном, береги себя. Твоя любимая Гуля Сактаун подписалась все сердечками. Анатолий Родионович, для вас такой вот большой пламенный привет из Октаун. Гуля сообщает, что дома все хорошо. Дети передают привет, учатся и тоже скучают. Ну а главное, вся семья очень ждет вас и шлет свою любовь. Здравствуйте, НС. Хочу поздравить братишку Аслана с днем рождения, с 50-летием. Пусть исполняются все мечты и желания, чтобы еще 50 лет, и все было хорошо. Сестренка Жанка подписалась. Аслан, сегодня с прекрасным тоже вот юбилеем. 50 лет. Сестра Жанка поздравляет вас с этой замечательной датой и желает здоровья, исполнения желаний, но еще как минимум полвека счастливой и насыщенной жизни. С юбилеем! Здравствуйте! Хочу передать привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынок, передаю тебе сегодня огромный привет от мамы. В комплекте миллион поцелуев, крепкие обнимашки и напоминание, что ты самый любимый и самый лучший сын. Береги себя, родной. Не забывай, что дома тебя очень ждут. Лекарства постараюсь привезти во вторник лично. Твоя мама Олеся подписалась. Владимир, для вас сегодня такая вот особенная посылка от мамы Олеси. Миллион поцелуев, крепкие обнимашки, безграничная любовь. В общем, все то, что, я так понимаю, вы обожаете и цените. Ну а во вторник, возможно, будет еще и личная встреча. Так что ожидайте, мама тоже ждет и очень любит вас. А, друзья, будем тем временем продолжать. Замечательные сообщения успели зачитать. Через 2-3 песенки возвращаюсь. И новые слова, буквы, конечно же, будут у меня в запасе. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Лайв-чат.

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья, программу Лайв-чат. 15 часов, только что 17-я минута пробила. Так что самое то, глянуть новые приветствия. Вот как, например, здесь. Добрый день, дорогой Радио НС. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей любимой племяннице Алечке. Пусть у тебя все будет хорошо. Если тебе становится иногда чуточку грустно, просто доставай из заначки счастливые воспоминания. Ну и пусть они греют душу. С любовью, тетя из Кустаная. Алечка, для вас теплый привет из Кустаная. И пусть в нужный момент самые счастливые воспоминания всегда находится под рукой. Тетя вас любит и крепко обнимает. Добрый день, Радио НС. Передайте привет нашей милой Альбиночке из Кустаная. От родных из Челябинска. Пусть эти выходные пройдут легко и позитивно. Ну а в понедельник мы опять будем вместе через ведущих Радио НС. Мы тебя любим и крепко обнимаем. На всех всем слушателям хороших выходных. Альбина, очередная теплая радиовстреча с родными состоялась. Впереди выходные, значит, набираемся сил и ждем новой встречи в эфире уже в понедельник. Так что да, не теряйтесь. Здравствуйте, любимое радио. Большой привет городу Щучинск. Валеру Белокрылова с днем рождения поздравляем и с выходом на заслуженный отдых. Самое главное — здоровья, крепкого, долгих лет жизни, мира, море, улыбок, всех благ. Ну что же, Щучинск, внимание. Валерий Белокрылов сегодня принимает сразу двойные поздравления. С днем рождения и выходом на заслуженный отдых. Здоровья, долгих лет, и пусть свободного времени теперь хватает на все задуманное. Здравствуйте, передайте привет, пожалуйста, моему супругу Жанторе. Любимый, любовь моя, я по тебе очень сильно соскучилась. Скоро обязательно все наладится. Ты мой самый родной человек, знаешь, что я всегда рядом. Ну что же, Жантуре, для вас очень личный, теплый привет. Вас ждут, по вам скучают. Самое главное, верят, что впереди обязательно все будет хорошо. Поздравляю своего мужа Аслана с днем рождения. Желаю, чтобы все твои мечты сбывались, здоровья крепкого, ну и долгих лет жизни. Любим Асель, Салтанат, Нурали, Айлин, твои мама и папа, теща. Все очень скучаем. Аслан, сегодня вся ваша большая семья, самые близкие люди собрались в эфире, чтобы поздравить вас. Столько родных людей передают свои пожелания и, конечно, очень скучают. С днем рождения, здоровья и исполнения желаний. Здравствуйте, НС Радио. Хотела бы передать своим родителям Елене и Сапару о том, как сильно я их люблю. От Карины спасибо большое. Вам большое спасибо, Карина. И что же, Елена и Сапар, для вас признание в любви от дочери Карины. Наверное, для родителей нет слов приятнее. Берегите друг друга и, конечно, будьте счастливы. На этом, друзья, выход в рамках конкретного выхода в рамках программы Лайв-чат подходит к завершению. Также по классике жанра 2-3 песенки «Я тут как тут» как раз успею собрать новые приветствия. Ну, а вы успеете написать сообщение, если еще не присоединились. Номер WhatsApp через несколько секунд не пропустите.
0: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, напоминаю, что мы по-прежнему на радио НС, по-прежнему программа «Лайв-чат», и меня по-прежнему зовут Тамерлан Исмаилов, ну и по-прежнему читаем ваши прекрасные сообщения. Здравствуйте, любимая радио НС, самые замечательные ведущие, передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Радость моя ненаглядная, ты же знаешь, какое значение имеешь для меня. Ты мое чудо, в которое я не перестаю верить. Мне трудно смириться с твоим отсутствием, даже миг без тебя подобен вечности. Я соскучилась по тебе, дорогой мой, но я очень хочу очутиться около тебя, подарить тебе свой сладкий поцелуй или просто уснуть на твоем мужественном плече, наслаждаясь ароматом твоего парфюма. Я устала ждать нашей встречи, томлюсь в ожидании и надеюсь на скорое совместное времяпрепровождение. В понедельник жди меня, я еду к тебе. Передай, что нужно тебе. Твоя супруга Болдырган и дети. Вячеслав, ваша любимая уже считает дни. В понедельник обещает быть рядом, так что готовьте список всего необходимого и, конечно, встречайте свою семью. Болдырган и дети передают вам свою любовь. Здравствуйте. Передайте большой привет Никитосу и Ивану, фасадный цех. Ну, что же, не проблема. А теперь большой рабочий пламенный привет отправляет

0: отправляется прямиком в фасадный цех Никитос и Иван. Хорошего вам настроения и легкого рабочего дня. Здравствуйте, Радио ОНС. Хочу передать привет Жантори. Я сильно скучаю, и все будет хорошо. Отличных выходных тебе. Мысленно мы с тобой. Любим ты в нашем сердце. Жанеля подписалась. Жантори, выходные начинаются с привета от Жанели. Вас любят, скучают и мысленно всегда держат рядом с собой. Хороших выходных и пусть все будет замечательно. Здравствуйте, Радио ОНС. Передайте, пожалуйста, Володе и Ирболу салам алейкум от Аяна. У нас все хорошо, брат, жду тебя. Насчет лекарств разбираемся, в целом все хорошо. Ирбола мама передала, обнял, приподнял, поставил, соскучился родной. Возвращайся скорее с командировки. Володя и Ирбол, салам алейкум вам от Аяна. Дома все спокойно, родные на связи и ждут возвращения. Аян крепко обнял, приподнял и поставил обратно, уже по классике жанра. Здравствуйте, Аслан, поздравляем тебя с днем рождения. Мы за тебя очень переживаем. Надеемся, все решится лучшим образом. Терпение и сил. Мама, Алма и Искандер подписались. Ислам, с днем еще раз вашего рождения. Поздравляют мама, Алма и Искандер. Родные переживают за вас и от всего сердца желают терпения, сил и скорейшего разрешения всех непростых вопросов. Здравствуйте, Радио ОНС. Спасибо вам, ребята, за душевную атмосферу. Передайте теплые слова для нашего Володи. Пожелания доброго здоровья, смелости и терпения на пути к своей цели. Любовь и Сергей, и дед Андрей из Кустаная. Все отправили эти замечательные слова. Володя, для вас очередная порция тепла из Кустаная. Любовь, Сергей и дед Андрей желают вам здоровья, терпения и уверенно идти к своей цели. Родные верят в вас. И на этом, друзья, пока что все. Небольшой музыкальный перерыв. Возвращаемся совсем скоро. Не переключайтесь.
1: Лайв-чат. Лайв-чат.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

Ezra Enchil Kalopturada. Музыка по налогам и...

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат», и осталось буквально 1-2 выхода, думаю, успеем разделить на полноценных 2, так что до финальных аккордов сегодняшней программы «Лайв-чат» остается всего ничего. Ну вот, давайте начнем тогда с такого вот замечательного сообщения. Добрый день, любимое радио, город Кустанай. Передайте, пожалуйста, большой привет моим коллегам с печатного двора Ирине, Елене. Включите песню, спасибо огромное вам, успехов. Насчет песни. С ней, увы, ничего обещать не могу, но пламенное подсообщение с большой радостью ваше прочитали еще раз. Ирине, Елене, большой пламенный привет прямиком в печатный двор. Коллеги не забывают друг о друге даже через радиоэфир, так что хорошее настроение гарантировано. Здравствуйте, радио НС. Большое спасибо вам за возможность передать привет нашему человеку, родному Сабит Нурбек. Тебе большой привет от всей семьи. Мы очень по тебе скучаем. Каждый день думаем о тебе, переживаем. Пожалуйста, не волнуйся за нас, у нас все хорошо. Вчера передали передачу, апелляция состоялась, решение оставили без изменений. Главное, держись и не падай духом. Мы верим в тебя и очень любим. Помни, что дома тебя ждут и любят, крепко обнимают тебя. Береги себя, наш родной, с любовью и теплом, твоя семья. Ну что ж, Саби, для вас большой и очень теплый привет от всей семьи. Родные рядом, любят, скучают и каждый день думают только о вас. Здравствуйте, лучшие радио НС, самому любимому коту, лучшему мужу на земле. Хочу напомнить, что я люблю тебя безгранично. Скучаю очень сильно и крепко держу за руку, несмотря на расстояние. И так будет всегда. Твое маленькое, немного вредненькое, но очень любимое солнышко. Скучи прям до невообразимости сердечек. Любимый кот, ваше солнышко снова на связи, снова светит. Немного вредненькое, зато бесконечно любящее и, как обещает, крепко держащее вас за руку даже через расстояние. Тамерлан, салам. Передайте, пожалуйста, привет папе Анатолию Родионовичу. Папа, мы любим тебя и скучаем. Мы поменяли сегодня школу на другой. Учимся нормально. Ероха скоро поедет в Астану на соревнования по математике. Пожелай удачи. 18 сентября уже с мамой поедет. Любим, ждем. От Бекнур Ирбулата из города Актау пришло сообщение. Анатолий Родионович, большой привет из Актау от ваших непосед, от ваших ребят. А Ерохе отдельно желаем удачи на математике. Соревнованиях в Астане. 18 сентября держим, как говорится, кулачки, отправляем большие пожелания. И на этом, друзья, будем заканчивать данный выход, но следующий станется финальным, так что успейте присоединиться и написать свое пламенное сообщение.

0: Лайф-чат.
1: Вот, друзья, и добрались до финального момента в рамках программы сегодняшний лайв-чат. Финальные сообщения имеются, погнали их читать, чего уж тянуть. Здравствуйте, Радио НС, передайте горячий поцелуй Алдамову Рамзану. Скучаю, жду, прочитала твое СМС, тоже тебя очень люблю. Твоя Тамара подписалась. Рамзан, для вас горячий поцелуй от Тамары, СМС прочитано, чувства взаимны. В общем, любовь на связи. Скучают, ждут и очень любят. Здравствуйте, Радио НС, передаем самый теплый привет любимому внуку Роману Даштамирову. Мы тебя очень любим и с нетерпением ждем твоего возвращения домой. Пусть мысли о нашей встрече придают тебе сил, уверенности и терпения. Пусть каждая минута приближает тебя к нам. Желаем тебе отличного настроения, крепкого здоровья, удачи и исполнения всего задуманного. И пусть каждый день приносит только хорошие новости, улыбки и радостные моменты. Помни, что ты сам управляешь своей жизнью и своими эмоциями. Поэтому будь еще и сильнее и мудрее. Любящие тебя бабушка и дедушка. Роман, для вас снова такой вот теплый, пламенный привет от бабушки и дедушки. Родные желают вам сил, терпения, побольше хороших новостей. Вас любят, ждут и, конечно, верят, что все задуманное обязательно получится. Здравствуйте, Радио НС. Желаю вам прекрасного дня и только хорошего настроения. Хочу передать самые теплые и самые искренние приветы своему любимому мужу Сабитову Нурбеку. Нурбек, родной, береги себя, следи за своим здоровьем и будь сильным. Не переживай за нас, у нас все хорошо. Алинур ходит в детский сад, я работаю, мы всей семьей очень ждем тебя и каждый день скучаем. Твои родители, мама и папа, тоже передают тебе огромный горячий привет и желают тебе здоровья, терпения, всего самого доброго. Помни, что тебя очень любят и ждут дома. Алинур тоже передает тебе большой привет и крепко обнимает своего папу. Мы верим, что даст Бог, все будет хорошо и совсем скоро мы снова будем вместе. Пожалуйста, не переживай за нас и береги себя. Желаю провести хорошо выходные, набраться сил, всегда чувствовать нашу любовь и поддержку. С огромной любовью, твоя жена Бота, сын Алинур и твои родители. Такое вот большое пламенное сообщение для Сабитова Нурбека отправляется прямиком. Так что ловите, чувствуйте энергию, заряжайтесь от нее, потому что ваши родные и близкие переживают за вас и надеются, что все будет с вами замечательно. И, наконец, друзья, финальный привет. Добрый день, радиостанция НС. Всем казахстанцам хорошей пятницы. Вечер, чтобы прошел легко и непринужденно после трудовой недели. Всем спокойных и хороших выходных. Всем удачи и всего самого доброго и хорошего. С уважением, Виталий из дождливого Санкт-Петербурга. Виталий, большое спасибо за это сообщение, за эту поддержку. Хочется также отправить и вам теплые слова и пожелания, чтобы эта пятница для вас аналогично закончилась весьма замечательно. Ну и чтобы вы ее отметили и вовсю насладились окончанием рабочей недели. Еще раз спасибо за это сообщение. Вам прямиком пламенный привет из облачной Алматы. Вот так закончу этот привет. И, друзья, на этом будем заканчивать программу LiveChat. Всем спасибо за активный актив. Будем идти дальше.
0: Лайф-чат.

0: Ну что ж, друзья, двигаемся дальше. Новый музыкальный час на радио NS. И прямо сейчас для вас группа 18 с песней You Got The Look. Такой трек точно не даст этому часу пройти спокойно. Добавляем немного движения и продолжаем наш эфир. Ну а дальше, как всегда, будем держать вас в курсе всего, что происходит за окном и вокруг нас. Обязательно поговорим о дорожной ситуации, посмотрим, что сейчас происходит на улицах Алматы и Астаны, глянем погоду на завтра, ну и, конечно, никуда не уходим. От главного будем слушать классную музыку. Следом для вас Люся Чеботина, трек «Целуй меня». Ну а чуть позже прозвучит Елена Терлеева, трек «Солнце». Так что оставайтесь с нами, впереди еще один хороший музыкальный час на радио NS.
1: Ничего лучшего в пробке еще.

0: И, друзья, об актуальной дорожной обстановке расскажу вам прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 6 баллов и движение затруднено. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 10 минут дороги от проспекта Достык до улицы Маркова. По проспекту Сейфуллина в северном направлении ожидается затор от улицы Кабамбай-Батыра до проспекта Рейнбека 15 минут. Ну и по улице Жандосова на запад более 20 минут, друзья, вам понадобится от Жарокова до улицы Лазарева. Неже 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Кабамбая-Батыра от МВД до улицы Кунаева. Также ожидается затор по улице Космонавтов с Кунгаджинским шоссе от улицы Арай до проспекта Туран. Ну и по самому проспекту Туран простоять придется от улицы Ханов-Кирея и Женебека до улицы Достык. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 5 сентября, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день без осадков с температурой плюс 26. В Алматы же прогнозируется облачная погода с прояснениями, уже с температурой плюс 21.
0: Погода.

0: Двигаемся дальше, друзья. В нашем музыкальном часе и прямо сейчас на радио НС звучит Селин Дион с треком «That's the way it is». Песня, которую, кажется, невозможно спутать ни с какой другой, узнается буквально по первым нотам. Ну и пока она играет, можно немного отвлечься от всего, что накопилось за день, ну и просто побыть в этом настроении. А я, кстати, хочу напомнить вам одну важную вещь. Радио НС можно не только услышать, но и, знаете, посмотреть. Мы давно вышли за рамки обычного радиоприемника, ведь наш эфир можно смотреть в официальном телеграм-канале, подключаться к прямому эфиру через сайт ns.kz, а также мы есть ВК-видео, так что можно включить нас дома, на работе, в дороге и не только слушать, но и видеть, что происходит в студии. Ну и это, согласитесь, совсем другое ощущение от радио, когда голос уже не просто где-то звучит, а где-то еще можно увидеть, что же происходит, собственно, за кадром. Ну а музыкальный час, друзья, тем временем подходит к своему завершению. И в его финале вас ожидает спецвыпуск новостей от Лизат Абдреевой. Все самое важное и актуальное совсем скоро. Ну а пока Селин Дион продолжает звучать для вас на радио НС.
1: НС. Радиоса.

0: Ну что ж, друзья, начинаем новый музыкальный час на радио NS. И прямо сейчас тот самый Бон Джови, которого узнаешь с первых секунд. It's my life, то бишь это моя жизнь. И знаете, для пятницы эта песня особенно подходит. Неделя уже позади, впереди два дня, которые можно провести совсем по-своему. Кстати, есть интересная рекомендация на вечер пятницы. И она не только про наконец-то можно ничего не делать, а про конкретное исследование показывает, что хорошему восстановлению после рабочей недели помогают занятия, которые действительно переключают вас с работы. Встречи с близкими, физическая активность, творчество, обычный отдых без мыслей о рабочих делах. Именно такое полноценное переключение связано с лучшим самочувствием после выходных. Так что сегодня вечером можно хотя бы ненадолго забыть о рабочих чатах и заняться тем, что нравится именно вам. Ну а мы пока позаботимся о музыке. Следом, друзья, для вас будет играть группа «Серебро», «Мало огня». Ну а дальше группа «Руки вверх» и трек «Он тебя целует». У микрофона Тамерлан Исмаилов. Продолжаем пятницу на радио НС.
1: Любой цвет настроения на

0: И, друзья, в очередной раз об актуальной дорожной обстановке расскажу вам прямо сейчас. В Алматы 7 баллов и серьезные пробки. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 20 минут дороги от проспекта Достык до улицы Шашкина. По Тимирязево в восточном направлении ожидается затор от проспекта Гагарина до улицы Байтурсынова полчаса. Ну и по улице Жарокова на юг целых 40 минут, друзья, вам понадобится от улицы Сатпаева до Утепова. В Астане 5 баллов, движение плотное, больше всего времени потратите по шоссе Алаш от 69-й улицы до городской свалки. Также ожидается затор по проспекту Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до Сарайшек. Ну и по проспекту Кабамбай-Батыра простоять придется от МВД до улицы Кунаева. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Абба и Dancing Queen, друзья. Прямо сейчас звучит на радио NS, и вот под такую песню сложно просто сидеть спокойно. Кажется, она сама напоминает, что суббота уже совсем рядом. Ну а вместе с ней и, кто знает, завтрашний большой концерт Энрике Иглесиаса в Алматы. Кстати, для тех, кто завтра собирается на центральный стадион, есть важные уточнения по транспорту. 5 сентября автобусы и метро будут работать в обычном режиме без изменений. Ну а вот после концерта для зрителей запустят 50 бесплатных шаттлов. Они будут отправляться от стадиона со стороны проспекта Абая и улицы Байтурсынова. Поехать можно будет в сторону аэропорта, орбиты, Алматы-1, направление Рейнбек-Алатау и Алматы-Арены. Начало концерта запланировано на 20:00. Так что если завтра собираетесь на Иглесиаса, маршрут лучше продумать заранее, чтобы после финальной песни не заниматься тем же самым уже в толпе. Ну а сегодня пока никуда не спешим, продолжая пятничный музыкальный вечер на радио НС.
1: Адами мест левар, эрдер жирдин табулар. НС радиоса.
2: Чанга, чуанен, нэндом, гейм, нэндом.

0: Ну что, друзья, вот подходит к концу еще один музыкальный час на радио NS. Ну а прямо сейчас звучит трек You Make Summer, то бишь ты создаешь лето. Ну и знаете, очень кстати, за окном уже чувствуется прохлада, но хорошая музыка умеет согревать не хуже теплого вечера, а с таким названием тем более. И сегодня, кстати, отличный день, чтобы немного поиграть. Отмечается день рождения игры «Что, где, когда». Так что пятничный вечер можно провести не только на диване. Собрать друзей, например, устроить небольшую интеллектуальную битву, проверить, кто у вас главный эрудит, или просто достать любимую настолку и провести несколько часов вместе. Иногда именно такие простые вечера и запоминаются лучше всего. Такие, знаете, без спешки, с хорошей компанией, разговорами, музыкой и, желательно, с парой неожиданных побед. Ну а мой эфир на сегодня подходит к концу. Спасибо, что слушали радио НС и были эти часы вместе со мной. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Хорошей вам пятницы, теплого вечера и до новых встреч на волне радио НС.
1: НС Радиосы. Казахстан. Дежа Салган.

0: Zambras.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жылдам еритін кофені Джордж Вашингтон ойлап тапқан. Бірақ ақш президенті емес, онымен аттас бельгиялық өнер тапқыш.
2: Жарнама. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
3: МС радиосында жарнама. 326

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бір айдан үш айға дейінгі балалар көз жасынсыз жылайды.
0: Жарнама.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетради и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
0: НС радиосында жарнама. 356 60

0: Что сегодня будет шоу-биш?
1: Хороший вопрос.
2: Потому что мы сами не всегда знаем.
1: Юмор, неожиданные повороты, гости, новости, розыгрыши и подарки. Все это с 7 до 10. Бэш. В шоу-биш. Включайся.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

0: музыки.
1: Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. Радиосында.

утро должно начинаться правильно. Юмор, хорошее настроение, неожиданные темы и, конечно, розыгрыши с крутыми подарками. Включай и заряжайся вместе с нами. Шоу Беш с 7 до 10.

цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.